0: ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱥ ᱦᱚᱲᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟ, ᱥᱤᱠᱷᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱭ,
1: ᱥᱤᱠᱷᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱭ, ᱥᱤᱠᱷᱤᱛ ᱠᱚᱣᱟᱭ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱤᱧ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭᱤᱧ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱡ ᱥᱤᱠᱷᱤᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮ,
0: ᱚᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ,
1: ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱪᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱴᱤᱯ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱛᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱤᱡ ᱫᱚ ᱥᱤᱜᱽᱱᱮᱪᱟᱨᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱵᱮᱲᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱧᱮᱞᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨᱮ ᱟᱡ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ,
0: ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ, ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱴᱤᱯᱳᱭ ᱢᱮ, ᱱᱚᱰᱮ ᱴᱤᱯᱳᱭ ᱢᱮ, ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱴᱤᱯᱳ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱦᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮ,
1: ᱯᱟᱞᱮ ᱦᱳᱭ, ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟ,
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱨᱚᱢᱤᱠ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ,
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ 2010 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱴᱩ ᱮᱡᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ, ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ BRCC CRCC ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱥ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱯᱮ ᱟᱯᱮ, ᱢᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱥ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱯᱮ, ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱯᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱚᱫᱟᱨᱚᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ, ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱟᱦᱟᱣᱮᱜᱼᱟ,
1: ᱪᱟᱦᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱮᱲᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱮᱲᱮ ᱚᱪᱚᱜ ᱢᱟ,
0: ᱮᱲᱮ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱮᱲᱮ ᱚᱪᱚᱜ ᱢᱟ,
1: ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮ?
0: ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱟᱭᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱧᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱭᱟ, ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱯᱮ, ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱯᱮ, ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ CWC ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱳᱭᱮᱞᱯᱷᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱥᱚᱵ ᱰᱤᱵᱷᱤᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ, ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱭᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ, ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱲᱮ ᱮᱯᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚ,
1: ᱮᱲᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱮᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
1: ᱦᱳᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ
0: ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱩᱠᱤᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱨᱟᱫᱤᱱ ᱩᱠᱤᱞ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱹᱨᱯᱟᱫᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱵᱞᱚᱠ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱞᱚᱠ ᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱠᱤᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ